0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Tunes.
1: Социальная реклама.
2: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможно. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи.

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет. Ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
5: 12+.

0: Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником.
1: 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф. 12+.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Маршал Душук, здравствуйте. У микрофона Ясмина Амирова. Вы слушаете новости на радио «Грозный». Нового президента Академии наук Чеченской Республики Аламхада Ильсаева сегодня официально представили коллективу ведомства. По поручению Рамзана Кадырова с этой миссией учреждение посетил руководитель администрации главы и правительства региона. Передавая слова напутствия от главы республики, Гала Стаймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества Ильсаева, назвав его опытным управленцем и истинным патриотом. До текущего назначения он занимал пост

председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. Аламхад Ильсаев выразил благодарность за оказанное доверие. Он также подчеркнул, что полностью готов к возложенной на него высокой ответственности и приложит все усилия для вывода научной сферы региона на качественно новый уровень. Дропперы. Как не стать участником мошеннической схемы? Под таким названием сотрудники следственной части МВД по республике провели профилактическую встречу со студентами нефтяного университета. Объясняли, как мошенники вовлекают молодых людей в незаконные финансовые операции и чем это грозит. Спикеры отмечают, подобные предложения могут выглядеть как обычная подработка, но на деле человек рискует стать участником преступления. Даже если он не похищал деньги лично, за помощь мошенникам может грозить уголовная ответственность. Кроме того, человека могут обязать возместить причиненный им ущерб. Чтобы не попасть в такую ситуацию, нельзя передавать посторонним банковскую карту, данные для доступа к счету и коды из сообщений. Не стоит соглашаться принимать и переводить чужие деньги за вознаграждение или продавать свою карту. Если незнакомые люди предлагают использовать ваш счет для движения чужих денег, от такого предложения нужно отказаться. Это поможет сохранить деньги и не стать участником мошеннической схемы. В селе Валерик прошли съемки очередного выпуска проекта «Дайын Кача». В мероприятии приняли участие работники Ачхаймартановского районного дома культуры, представители администрации села и местная молодежь. Данный выпуск стал уже 13-м в программе, съемки которой проходят в каждом районе республики по очереди. Проект реализуется ЧКТРК «Грозный» совместно с Министерством по делам молодежи Чеченской Республики. В течение нескольких дней съемочная группа работает в районе, знакомя зрителей с историческими достопримечательностями и национальной кухней. В съемочном процессе также принял участие глава администрации Ачхаймартановского муниципального района Хасбулат Амаев. Это были все новости к этому часу. Благодарим вас за внимание. До встречи!

0: Грозным.
1: 8.06 столица, друзья, доброго всем утра. Вы слушаете радио Грозный на волне 105.4 FM. И с вами сегодня Мадина Тапсултанова. До 12 часов ровно буду составлять компанию я вместе с интересными программами, беседами и, конечно же, лучшей музыкой чеченской эстрады. И одна из которых прозвучит обязательно сразу после нашего разговора. Желаю вам сегодня прекрасного настроения, хорошего дня и только приятных новостей. На улице погода немножечко такая туман местами, но я думаю, что сегодня будет ясно. Позже поговорим конкретно о погоде. И открывает наш сегодняшний утренний эфир популярная песня «Айжин Беш» в исполнении кавалера Ордена Кадырова, заслуженной артистки России Аминат Ахмадовой. Приятного прослушивания, друзья, и хорошего настроения.

0: радио «Грозный». Гаджет
1: новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 – системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение – подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации, от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах – розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости. 105.4 FM.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
0: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
4: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: Кому-то везет, а кому-то с «Чибаном» всегда везет. Покупай продукцию «Чибан» в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
7: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан-промо.ру.
8: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
9: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
10: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизе. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
11: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
10: В смысле, это как?
11: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
12: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
13: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Календарь событий.
1: Друзья, эфир на Радио Грозно продолжается в 8.23 в столице. И пришло время поговорить о сегодняшних праздниках, которые отмечаются в середине осени, 15 октября. Представляете, уже ровно середина осени. Это невероятно, да? Я сейчас даже не могу поверить в это, что уже скоро Новый год, друзья. Вот, поэтому заканчивайте свои важные дела. Обязательно не пропускайте, не откладывайте. И не ленитесь, пожалуйста, как я это делать люблю. Вот, и давайте скорее посмотрим, что же у нас сегодня отмечается. И это Международный день сельских женщин, друзья. Я сегодня отмечаю свой день, так как я тоже отношусь к селу. Вот, и всех женщин мы поздравляем. Конечно же, жить в селе это тоже нелегко, да, мы все знаем, особенно если работа находится в городе, но надеемся, что у вас все получится, да, как и у меня получается. Всемирный день мытья рук. Руки мыть надо обязательно каждый день, по несколько раз. Вот, и насчет знаменательных событий, больше у нас праздников-то и нет. Ой, знаменательные события у нас есть, а праздников нет, друзья. И одно из таких событий является 1990 год. Президенту СССР Михаилу Горбачеву присуждена Нобелевская премия мира, друзья. Ну и одно событие еще произошло в 1967 году. Состоялось торжественное открытие памятника ансамбля героям Сталинградской битвы на Мамаевом кургане, друзья. Вот. Ну и, конечно же, друзья, всех, кто отмечает сегодня свой день рождения, желаем вам здоровья, крепкого счастья, удачи, чтобы вы были счастливы, радовали своих родных и близких. И прежде всего, конечно же, радовали себя. Будьте счастливы и слушайте Радио Грозный. Для вас в подарок композиция от Исмаила Мусхабова. Валал, Сижи, Осадакчу. Приятного прослушивания и всего самого наилучшего.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный

0: Телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия. Пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
5: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM. Партнер рубрики — торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Дальтоники не могут правильно воспринимать цвета. Например, считать одинаковыми совершенно разные оттенки. Самой быстрой рыбой считается рыба-парусник. Она развивает скорость до 100 км в час. Получается, что ей без проблем бы удалось обогнать большинство животных. Деталей конструктора Лего настолько много, что на каждого человека в мире приходится около 30 деталей. 1% людей может видеть инфракрасное излучение и 1% – ультрафиолетовое. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228. Город и радио, которые мы любим.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: киловатт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8

0: Свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: 105.4 FM.
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. И представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы «Айскай» на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась — от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «УМА». Большая часть — модель «УМА-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «УМА-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
0: Город и радио, которые мы...

0: Анонс.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт шестому сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие, и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство» – в данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: всего, прогноз погоды.
1: Итак, друзья, 9.05 в столице. Продолжается эфир на радио Грозный. И самое время поговорить о погоде. В настоящее время температура воздуха составляет плюс 17 градусов. На улице облачно, но с прояснениями. Днем температура повысится до плюс 23. Будет облачно. И вечером и ночью также будет облачно. Вечером составит температура плюс 19. И ночью плюс 17. Влажность у нас около 70-80%. И ветер юго-западный к вечеру будет. И закат солнца в 17-15. Друзья, всем желаю хорошего дня, одевайтесь по погоде и всего самого доброго и самого светлого вместе с радио Грозный.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Анонс.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600

0: 8-800-695-95. 8-800-695-95.
1: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Продолжается эфир на радио Грозный, друзья, 9:22 в столице. Вот и пришло время побеждать в нашей рубрике «Следуй за маршрутом», которая идет каждый день, и каждый день на все наши слушатели ее с нетерпением ждут, да. А у абсолютно каждого человека, слушателя имеется в виду, есть шанс бесплатно получить вкуснейшие пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Просто угадав, куда именно мы сегодня отправимся вместе с нашими слушателями, да, давайте так скажем. Вот, и, ну и, конечно же, напоминаем, что у Рафаэла Эспозита не только пиццы, но и разная вкусная и сытная, главное, еда. Поэтому советуем туда обязательно заскочить. Находятся они по адресу Путина, 10, и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Вот, ну, также есть у них, безусловно, доставка по номеру 8-928-300-3385. Вы можете заказать себе еду на дом. Ну, а для тех, кто хочет выиграть бесплатно, да, таких немало, я знаю. Вот, вам внимательно нужно слушать наши подсказки от радио Грозный. Вот, слушаем внимательно. Поехали. Итак, друзья, место, куда мы сегодня отправимся, это здание Чеченской Республики имени народного писателя. Очень хорошая подсказка, возведенная в 2013 году. Выделяется своей архитектурой, да, оригинально. Его фасад напоминает раскрытую книгу, а силуэт – корабль с высокой кормой, рассекающие волны. Здесь разместился библиотечный комплекс, в состав которого вошла и Республиканская детская библиотека имени Сергея Михалкова, признанная в 2015 году одной из лучших в Российской Федерации. На трех этажах комплекса обустроены просторные читальные залы, есть зимний сад, кафе, галерея и видеотека. По-любому каждый читатель, любящий книги, был там. Это очень хорошее место, локация, очень красивое место. Вот, наверняка вы там были. И жду ваших ответов на номере 5533 с кодовым словом «Привет», и выберем самого быстрого, шустрого победителя, который у нас будет объявлен в конце этого часа.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
5: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы. Ведь Чабаном всегда везет.
6: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
9: Loftman. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой

0: детали. Здесь не гонятся за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
3: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-021-88. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
4: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Радио «Грозный».
1: Простым языком об экономике в программе
2: «Кошелек».
3: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
1: Деньги дороги, как память.
3: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска. При этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей и еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: 105.4 FM.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла

0: это ответственный шаг. Поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8 928 100 07 17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
1: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: следуй за маршрутом.
1: Итак, дорогие слушатели, 9.51 столица. Пришло время выявлять победителя рубрики «Следуй за маршрутом», в которой мы разыгрывали пиццы от ресторана Рафаэла Эспозита. Помимо пицц, как мы отмечаем каждый день, там широкий ассортимент разных и вкусных блюд, которые точно вам понравятся. Находится данный ресторан по адресу Пузина, 10, и в торговом центре Грозный Молл на первом этаже. Телефон службы доставки 8-928-300-3385. Ну а на сервисный номер поступило очень много сообщений, и самым первым, кто ответил быстрее всего, всех стал абонент, чей номер заканчивается на цифры 54-42. Мы вас искренне поздравляем, желаем вам приятного аппетита. И, конечно же, правильным вариантом ответа у нас была национальная библиотека. Вот такой вот ответ, друзья. Очень красивое, хорошее место. Обязательно посетите хотя бы раз в жизни. Ну, не раз в жизни, это не рядом, это совсем рядом. Обязательно туда нужно почаще ходить и почаще читать. Вот, ну и композиция в подарок, конечно же, от Радио Грозный, которая исполняет кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка России Амината Ахмадова. Приятного прослушивания и хорошего дня.

0: Новости.
1: Маршал Душук в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ильман Вахидов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Салтаевым. В ходе встречи Мансур Салтаев представил доклад о результатах деятельности за 2025 и 2026 годы, рассказал о текущей работе и обозначил планы на перспективу. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в сфере защиты прав и интересов граждан, а также дальнейшему развитию совместной работы. Отдельно была отмечена важная роль средств массовой информации в освещении деятельности, направленной на обеспечение и защиту прав человека. В Чеченской Республике завершили реконструкцию 14-километровой дороги Долинский-Зибирьюрт-Мекин-Юрт. Об открытии обновленной трассы сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Как отметил Рамзан Кадыров, реконструированный участок является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на создание нового транспортного маршрута между Грозненским, Натеречным и Наурским районами. После завершения работ на других участках дороги и строительства моста через реку Терек расстояние по маршруту с восточной стороны сократится на 65 километров, а с западной на 53 километра. Это позволит значительно уменьшить время в пути от Грозного до города Неври. В ходе реконструкции на участке обустроили две полосы движения, установили барьерное ограждение и освещение, оборудовали тротуары и три автобусные остановки. Более того, новый маршрут соединит три автомобильные дороги опорной сети России, что создаст дополнительные возможности для развития транзитных перевозок. Коллективу Академии наук Чеченской Республики представили нового президента. Им стал Аламахат Елисаев. Руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества нового руководителя. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: анонс.
1: Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». 3 чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева. Бешта Шавлаев против Сапарбая Айдарова. Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией «Кортекс» для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
3: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет»? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
8: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
11: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Петри Дитулине. Карбобизом Ларом Самуа.
1: Друзья, 10:33 в столице. Эфир на радио Грозно продолжается, как и наша осень за окном. Немного странно, но на миг мне вчера показалось, что лето все еще идет. Очень была хорошая погода. Оказывается, что показалось, да, сильнейший туман за окном. Друзья, будьте осторожны на дорогах, особенно обращаюсь к водителям и пешеходам. Ну и слушайте нашу волну. Конечно же, специально в этот хмурый день мы ставим для вас самые зажигательные композиции, чтобы вам действительно казалось, что лето наше продолжается. Ну и для этого я подобрала вам идеальную композицию Махалла Куэлина в исполнении кавалера ордена Кадырова, заслуженной артистки Российской Федерации Аминат Ахмадовой. Приятного прослушивания, друзья, и всего самого доброго и светлого.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикалу, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
6: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы «Айскай» на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась — от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «УМА». Большая часть — модель «УМА-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «УМА-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10

0: лет назад, а эмоции они высылают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не Феррари, а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Новости.
1: Маршал Душук в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ильман Вахидов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Салтаевым. В ходе встречи Мансур Салтаев представил доклад о результатах деятельности за 2025 и 2026 годы, рассказал о текущей работе и обозначил планы на перспективу. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в сфере защиты прав и интересов граждан, а также дальнейшему развитию совместной работы. Отдельно была отмечена важная роль средств массовой информации в освещении деятельности, направленной на обеспечение и защиту прав человека. В Чеченской Республике завершили реконструкцию 14-километровой дороги Долинский-Зибирьюрт-Мекин-Юрт. Об открытии обновленной трассы сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Как отметил Рамзан Кадыров, реконструированный участок является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на создание нового транспортного маршрута между Грозненским, Натеречным и Наурским районами. После завершения работ на других участках дороги и строительства моста через реку Терек расстояние по маршруту с восточной стороны сократится на 65 километров, а с западной на 53 километра. Это позволит значительно уменьшить время в пути от Грозного до города Неври. В ходе реконструкции на участке обустроили две полосы движения, установили барьерное ограждение и освещение, оборудовали тротуары и три автобусные остановки. Более того, новый маршрут соединит три автомобильные дороги опорной сети России, что создаст дополнительные возможности для развития транзитных перевозок. Коллективу Академии наук Чеченской Республики представили нового президента. Им стал Аламахат Ельсаев. Руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества нового руководителя. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: День добрый, друзья, 11.05 столица. Это значит, что наступило самое любимое многими слушателями время, час музыкальных приветов. Это значит, что можно отправлять родным и близким приветы и поздравления. Все, что угодно, все, что их обрадует, на наш телеграм-канал Радио Грозный под последним постом в комментариях. Она, картинка, я имею в виду, уже выложена, черная такая. Вот, многие слушатели уже в курсе. Вот, и, конечно же, на наш сервисный номер тоже можно отправить ваши смс-сообщения, которые непременно будут прочитаны в прямом эфире Радио Грозный по номеру 5533 с кодовым словом «Привет». Вы можете отправить свои весточки, а также можете позвонить на наш сервисный номер 88712-2930-34 и поздравить родных и близких в прямом эфире Радио Грозный. Вот и все, дорогие слушатели, условия очень просты. Осталось вам вспоминать, у кого сегодня день рождения или же кому бы вы хотели передать привет. И я с нетерпением жду ваших смс-сообщений, а пока что слушаем хорошую музыку от Радио Грозный.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев.
5: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: 11:22 в столице. Друзья, всем доброго дня, хорошего настроения и всего самого наилучшего желаю я в эфире радио Грозный. И прямо сейчас у нас идет час приветов, все это знают. Давайте зачитаем ваши сообщения, которые поступили к нам за такой короткий период. Добрый день, любимое радио Грозный. Добрый день и вам. Хочу передать самый теплый саламаш моей мамочке Зулай и моей бабушке Аминат. Родные мои, крепкого вам здоровья и долгих лет жизни. Пусть Всевышний всегда вас оберегает. Очень скучаю и крепко обнимаю. Лейла из Аргуна подписалась под этим сообщением. Ну что ж, мы тоже присоединяемся ко всем добрым словам из ее уст и, конечно же, желаем им крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего. Ассаламу алейкум, радио Грозный, дедиктуэл всем сотрудникам радиостанции и нашим дорогим слушателям. Передаю большой саламаш своим братьям Мухаммаду и Адаму, а также всем родственникам в родном селе. Всем здоровья, благополучия и отличного настроения. Продолжайте радовать нас хорошей музыкой с радостью и с удовольствием. Вот, Аларамца подписался Саид Магомед из Урус-Мартана. Мы тоже передаем вам огромнейший привет и желаем вам хорошего дня и прекрасного настроения. Ну и самые лучшие песни от Радио Грозный, конечно же, посвящаются для всех наших слушателей. Слушайте и наслаждайтесь песнями.

приветов на радио Грозный. Друзья, час приветов продолжается. Зачитки ваших смс-сообщений. 11:27 столица. Успейте порадовать родных и близких добрым словом до конца этого часа. Как это сделал Зелимхан, наш постоянный радиослушатель. Ассаламу алейкум, уважаемые работники радио Грозный. Добрый день и вам, салам машалду, моим коллегам Ахмеду, Ибрагиму и Али. Работаем, трудимся, ваше радио помогает скрасить рабочий день. Всем желаю здоровья, успехов и хорошего настроения. Пусть рабочий день пройдет легко. Да, обязательно это будет, и для этого мы вам поможем, поставив хорошую композицию от Вальда Гадаева «Вокус». Эта песня нравится всем, особенно мне, поэтому, друзья, слушайте радио Грозный. Совсем скоро мы зачитаем остальные сообщения.

0: Час приветов
1: на радио Грозный.
0: Час приветов продолжается, 11:31 столица, и давайте зачитаем одно сообщение, которое поступило к нам за эту песню, считай. Ассаламу алейкум, дедикдуха, саламашл дума, сяргадели саламашл хулила, айла муса, дал нет, не спойл шучин. Вот такое сообщение от Джабраила, подписывается под этим ником, надеюсь, это его имя действительное. Ну что ж, айла и муса, вам хорошей, приятной дороги, хорошего настроения, будьте аккуратнее обязательно. Сейчас туман сильный, между прочим, вот, и, конечно же, в подарок композиция, да, чтобы дорога была веселее.

0: Грозный.
1: Друзья, час приветов продолжается. Зачитки ваших смс-сообщений и саламашу всем нашим хозяйкам, которые с самого утра хлопочут по дому. Я тоже сегодня с уборкой, но без радио Грозный никуда. Отдельный привет моей соседке Зарган. Зарган, заходи на чай, как освободишься. Петьмат из села Беркатюр написала нам такое очень интересное сообщение. Ну, что я скажу, гулкш у нас никогда не заканчивается, но чай это да, это святое. Чай с кем попало не пьют, и чай нужно пить по расписанию. Поэтому, Зарган, давай, оставляй свои гулкши, иди пить чай вместе с Петимат. Вот, ассалам алейкум, дядя Ктоэл, радио Грозный, дал визил Дуквахэл, мы всей компанией едем на отдых, настроение отличное, музыка играет, передаем большой саламаршал всем нашим родителям, братьям, сестрам, желаем всем прекрасного дня и побольше радостных моментов. Рамзан и его друзья из Шали подписываются под этим сообщением. Ну что ж, вам большой саламаршал и всем, кому вы отправили тоже. И как не поставить зажигательную песню этим ребятам, которые едут на отдых? Настроение должно быть классным, поэтому и музыка классная. Хузаин Расаев, Лоузер.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы!
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас!
6: Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
7: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
8: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
9: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
10: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
11: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
10: В смысле, это как?
11: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
12: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
13: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, последний выход этого часа и ваше последнее сообщение. Тунда гардекал валяр элистенджа ашвал юнайв ламайл винчтенц. Амдалдекал дал дуквахвал дал дуквахвал хомокшелиц. Ирс это больше. Ховисче, ховисче, вот сагуша, ирс севехал хом. Алла дал бергтедел хашершла рамца, ха девище зуд, ха шичуэл рамзан, люма, Руслан, Ваха, Иштанесри, Мадина, Лариса, Фатим и Элина. От всей души хотим поздравить Юнаева Лома Али, проживающего в селе Элистан, с днем рождения. Желаю всего наилучшего в жизни. С уважением, Хащичуэ Ханесри. Вот получилось и на чеченском языке поздравления, и на русском. Вот, конечно же, я тоже присоединяюсь ко всем поздравлениям в адрес Лома Али. Желаю ему всего самого наилучшего и светлого, чтобы он всегда улыбался и дарил эту улыбку своим любимым окружающим людям. А родственники у него самые лучшие, как я поняла. Ассаламу алейкум, салам ашал, тут же Брайлиг. Недавно отправлял Джабраил салам-маршал для Мусы и Эли. Вот, ну что ж, друг дружку послали привет, и осталось только попрощаться друг с другом. Ну и, конечно же, на этом у нас все, друзья. Я тоже с вами прощаюсь. Наш эфир подошел к концу. У микрофона была Мадина Тавсултанова. И давайте завершим наш эфир с воодушевляющей композицией о силе духа, чести и благородстве. Исполняет ее, безусловно, кавалер ордена Кадырова, заслуженная артистка России Аминат Ахмадова. Новчикат называется песня, а мы, друзья, еще обязательно услышимся. Приятного вам прослушивания и хорошего дня.

0: Новости.
1: Маршал Душук в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ильман Вахидов провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Чеченской Республике Мансуром Салтаевым. В ходе встречи Мансур Салтаев представил доклад о результатах деятельности за 2025 и 2026 годы, рассказал о текущей работе и обозначил планы на перспективу. Особое внимание стороны уделили вопросам взаимодействия в сфере защиты прав и интересов граждан, а также дальнейшему развитию совместной работы. Отдельно была отмечена важная роль средств массовой информации в освещении деятельности, направленной на обеспечение и защиту прав человека. В Чеченской Республике завершили реконструкцию 14-километровой дороги Долинский-Зибир-Юрт-Мекин-Юрт. Об открытии обновленной трассы сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. Как отметил Рамзан Кадыров, реконструированный участок является частью масштабного инфраструктурного проекта, направленного на создание нового транспортного маршрута между Грозненским, Натеречным и Наурским районами. После завершения работ на других участках дороги и строительства моста через реку Терек расстояние по маршруту с восточной стороны сократится на 65 километров, а с западной на 53 километра. Это позволит значительно уменьшить время в пути от Грозного до города Невре. В ходе реконструкции на участке обустроили две полосы движения, установили барьерное ограждение и освещение, оборудовали тротуары и три автобусные остановки. Более того, новый маршрут соединит три автомобильные дороги опорной сети России, что создаст дополнительные возможности для развития транзитных перевозок. Коллективу Академии наук Чеченской Республики представили нового президента. Им стал Аламахат Ельсаев. Руководитель администрации главы и правительства региона Галас Таймасханов отметил выдающиеся профессиональные и личные качества нового руководителя. До текущего назначения он занимал пост председателя Союза писателей региона, а также являлся депутатом парламента. Был отмечен и вклад, который научное сообщество вносит в сохранение культурного наследия, популяризацию родного языка и укрепление общего интеллектуального потенциала Чеченской Республики. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии

0: Имеются кондиционные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличные, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
3: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36.

0: Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акции...
2: Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный. Безнал. С НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный-Аргун, 5-й километр.

0: Реклама. Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная. 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам.
5: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
6: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Дальтоники не могут правильно воспринимать цвета, например, считать одинаковыми совершенно разные оттенки. Самой быстрой рыбой считается рыба-парусник. Она развивает скорость до 100 км в час. Получается, что ей без проблем бы удалось обогнать большинство животных. Деталей конструктора Лего настолько много, что на каждого человека в мире приходится около 30 деталей. 1% людей может видеть инфракрасное излучение и 1% – ультрафиолетовое. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

Социальная реклама. Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

жаш кацан мо лехина гейчу тех дезна суда шулы дехизи ханна милову хуна солевезна суна чулы дехизи ханна милову.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душик в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждение оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Участницы межрегионального фестиваля «Содружество женщин, Содружество наций» познакомились с культурным наследием региона. В Грозненском центре развития детского технического творчества для гостей организовали мастер-класс по традиционному войлочному ремеслу и выступление детского ансамбля «Орга». Программа продолжилась посещением Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова и Чеченского государственного академического драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Гостям рассказали об истории театра, основанного в 1931 году, его современных постановках и сохранении традиционных сценических традиций. Знакомство с культурными учреждениями стало заключительным этапом насыщенной фестивальной программы. В столице Чеченской Республики прошел творческий вечер, посвященный сразу трем юбилейным датам заслуженного журналиста-корреспондента художественной редакции Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Раисы Садаевой, 50-летию со дня рождения, 20-летию профессиональной деятельности и 10-летию авторского проекта «Неизвестная Чечня». Поздравить ее пришли представители органов власти, культурного сообщества, средств массовой информации, а также родные и близкие. В рамках мероприятия была организована фотовыставка, отражающая результаты многолетних исследовательских экспедиций журналиста. Особое внимание на выставке уделили традиционным войлочным изделиям, созданным ученицами Раисы Садаевой. За значительный вклад в развитие журналистики, сохранение культурного наследия и популяризацию национальных традиций ее наградили почетной медалью, грамотами и благодарственными письмами. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, если вам нужна помощь в трудоустройстве, если вам нужна помощь в получении новой профессии, если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.
1: Радио Грозный. Твое радио.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 600 95 95. 8 800 600 95 95.
5: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль. Твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
7: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Яндекс не будет взимать плату за подписку в сервисах Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает РИА Новости. Яндекс отменяет плату Яндекс.Клауд и Яндекс.360 до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, а не только тех, кто столкнулся с ограничениями в работе сервисов, говорится в сообщении. Там отметили, что сервисы по-прежнему работают с ограничениями, но работа над восстановлением продолжается.
0: Деньги дороги, как память.
1: Заслуженный артист России Иван Соловьев дал рекомендации на случай ошибочного денежного перевода. В первую очередь специалист советует зафиксировать факт транзакции в банковском приложении, сохранить скриншот с указанием суммы, точного времени и номера операции. Если деньги были отправлены человеку, с которым возможна прямая связь, эксперт рекомендует сначала попробовать урегулировать вопрос мирным путем. Стоит позвонить получателю, объяснить ситуацию и попросить вернуть средства. Чтобы развеять опасения адресата о возможной мошеннической схеме, имеет смысл отправить ему подтверждение перевода с личными данными. В случаях, когда прямой контакт невозможен или вторая сторона отказывается идти навстречу, необходимо незамедлительно обратиться в поддержку своего банка.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Почти половина россиян готова сократить расходы на кафе, рестораны и доставку еды ради путешествий, об этом сообщает газета «Известия». Согласно результатам опроса, 70% респондентов готовы уменьшить повседневные расходы ради отпуска. При этом 38% россиян планируют экономить умеренно, а 32% – значительно. Каждый месяц 30% готовы откладывать на поездку от 5 до 10 тысяч рублей, еще 25% от 10 до 30, а 13% определяют размер накоплений, исходя из своего дохода. Перед поездкой 49% участников опроса привыкли сокращать траты на посещение кафе и ресторанов, а также на доставку еды. Еще 47% респондентов экономят на развлечениях, а 42% готовы отказаться практически от всех необязательных расходов. Кроме того, 39% россиян реже покупают одежду и обувь, 37% сокращают траты на гаджеты, а 36% на такси. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: В магазине «Баарев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баарев».
2: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои

0: Индии. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительная выгода действует при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. Эволют перевел кроссоверы iSky на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «Ума». Большая часть — модель «Ума-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «Ума-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все.

0: Все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
7: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
6: «Татаев» всегда ближе к вам.
8: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами. Здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Грозный! Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру – в порядок, машину – в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: события.
1: Маршал Душек в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неонатологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждение оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Участницы межрегионального фестиваля «Содружество женщин, Содружество наций» познакомились с культурным наследием региона. В Грозинском центре развития детского технического творчества для гостей организовали мастер-класс по традиционному войлочному ремеслу и выступление детского ансамбля «Орга». Программа продолжилась посещением Национальной библиотеки имени Абузара Айдамирова и Чеченского государственного академического драматического театра имени Ханпаши Нурадилова. Гостям рассказали об истории театра, основанного в 1931 году, его современных постановках и сохранении традиционных сценических традиций. Знакомство с культурными учреждениями стало заключительным этапом насыщенной фестивальной программы. В столице Чеченской Республики прошел творческий вечер, посвященный сразу трем юбилейным датам заслуженного журналиста-корреспондента художественной редакции Чеченской государственной телерадиокомпании «Грозный» Раисы Садаевой, 50-летию со дня рождения, 20-летию профессиональной деятельности и 10-летию авторского проекта «Неизвестная Чечня». Поздравить ее пришли представители органов власти, культурного сообщества, средств массовой информации, а также родные и близкие. В рамках мероприятия была организована фотовыставка, отражающая результаты многолетних исследовательских экспедиций журналиста. Особое внимание на выставке уделили традиционным войлочным изделиям, созданным ученицами Раисы Садаевой. За значительный вклад в развитие журналистики, сохранение культурного наследия и популяризацию национальных традиций ее наградили почетной медалью, грамотами и благодарственными письмами. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.
0: Город и радио.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
4: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
3: «Татаев» всегда ближе к вам. Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
5: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. «Юный агроном» – номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации – «Плод-рекордсмен» – номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И «Лучшее фермерское хозяйство». В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама. В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
1: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это 100% гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания

0: Импульс – место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс – ваш характер в каждой линии.
1: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
0: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Sen sina masal dina, sen det här års leder verga. Hoppsal. Och med det här, var jag kietam tani, kigenas kiwas zaman tjaha, da ima var bilgaldes, das nads, var jag ауша ауш самоеш мелк эзгадалах вайтан дине адолш дол далуш кылдош долхум ну далах кьетер цумне кьеч долш вай идалуш хилш шаатина дик кьеч вош иша иша олгвай кэлш тилатар олгвай от кьепара вай от кьгичана ца сунна тхаят от сунна тях дуэс кылдош долхум шахлят ди цаадуч хоккетти кэтта ач атцавуч хабилгал делхинц Hundar as wagidis derg, hundar tinag luush derg, al shu huyu tinag, liham hubu tinag, larwali yish derg hudu, samwa yish derg hudu, boqsha, musu sunna tiag dolush dol humman tiaha, samwa yaitit luusha, qaacham baitit luusha, qahiyagidis do waya. Hawsal waya, duqqwa yagmashka, hatat do anashiyag do

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики! Компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
2: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
1: «Татаев» всегда ближе к вам.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Обнови свой гардероб и покоряй осень вместе с нами. Спортивный супермаркет «Чемпион» представляет новую осеннюю коллекцию 2026 года, созданную с применением инновационных технологий. Новые модели обуви с устойчивой подошвой для мокрых дорог. Куртки с технологией Cortex для защиты от ветра и воды. «Чемпион» – одежда для победителей.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Кто это везет миллион на новенькой машине?
7: А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
8: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabandefizpromo.ru.
9: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
10: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
11: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 230098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душек в студии Элима Айдаева и о главных событиях к этому часу. Индексация социальных выплат, прожиточный минимум на 2027 год и новые субсидии для аграриев. Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании правительства Чеченской Республики. Оно прошло под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Всего было озвучено 13 проектов постановлений. В их числе увеличение размера ежемесячных пособий, выплат при рождении 3 и более детей, а также господдержки граждан, достигших 100 и более лет. Наряду с этим новшества коснулись обеспечения жильем с детей-сирот и работы поставщиков социальных услуг. Также кабинет министров затронул экономический сектор. В частности, новые условия господдержки сельхозпроизводителей, компенсирующие затраты на мелиорацию и улучшение пашни. Кроме того, скорректировано положение о профильном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждение оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Татарстанская авиакомпания «Юфт Айрес» 15 октября возобновляет регулярное авиасообщение между Грозным и Казанью. Полеты выполняются на самолетах «Бомбардир CRJ-200», рассчитанных на 50 пассажиров. С 15 по 27 октября рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится, вылеты запланированы на среду и субботу. Генеральный директор международного аэропорта «Грозный Северный» имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Альви Шахгириев отметил, что возобновление авиасообщения с Казанью стало очередным результатом работы по расширению маршрутной сети в рамках поручения главы Чеченской Республики. Руководитель подчеркнул, Рамзан Ахматович поставил перед воздушной гаванью первоочередные задачи обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, а также расширения географии полетов. Альви Шахгириев также добавил, что активное содействие возобновлению рейса оказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама.
1: Настраиваемся на здоровье. В Гемотест мажорная скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров, настенные традиционные или как еще

0: их называют конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180, лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промо-упаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефис.промо.ру. Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
3: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
5: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизе». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
6: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
5: В смысле, это как?
6: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
7: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
8: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Дальтоники не могут правильно воспринимать цвета, например, считать одинаковыми совершенно разные оттенки. Самой быстрой рыбой считается рыба-парусник. Она развивает скорость до 100 км в час. Получается, что ей без проблем бы удалось обогнать большинство животных. Деталей конструктора Лего настолько много, что на каждого человека в мире приходится около 30 деталей. 1% людей может видеть инфракрасное излучение и 1% – ультрафиолетовое. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики – торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228, 888-2228.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Кухня, где хочется собирать.

0: нравится всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-30-30 и 8-938-989-40-40. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47 и город Курчелой, проспект Ахмад Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Бааев».
4: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Слышали? В Гемотест рухнули цены. Скидка 57% на расширенную биохимию и проверку печени, почек, сердца и сосудов. Акция действует до 25 октября. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
5: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в «Династии Хан». Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
6: Креветки королевские 490 рублей за килограмм. Скумбрия свежемороженая 250 рублей за килограмм. Полукопченая колбаса горская, грозненская 140 рублей за килограмм. Картофель фри 2,5 килограмма за 299 рублей. Это все в сети магазинов «Светофор» вашего города.
7: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
8: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
7: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
9: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: новости.
1: Маршал Душек в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Индексация социальных выплат, прожиточный минимум на 2027 год и новые субсидии для аграриев. Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании правительства Чеченской Республики. Оно прошло

прошло под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Всего было озвучено 13 проектов постановлений. В их числе увеличение размера ежемесячных пособий, выплат при рождении 3 и более детей, а также господдержки граждан, достигших 100 и более лет. Наряду с этим новшества коснулись обеспечения жильем с детей-сирот и работы поставщиков социальных услуг. Также кабинет министров затронул экономический сектор. В частности, новые условия господдержки сельхозпроизводителей, компенсирующие затраты на мелиорацию и улучшение пашни. Кроме того, скорректировано положение о профильном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждения оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Татарстанская авиакомпания «Юфт Айра» с 15 октября возобновляет регулярное авиасообщение между Грозным и Казанью. Полеты выполняются на самолетах «Бомбардир CRJ-200», рассчитанных на 50 пассажиров. С 15 по 27 октября рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится, вылеты запланированы на среду и субботу. Генеральный директор международного аэропорта «Грозный» Северный имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Альви Шахгириев отметил, что возобновление авиасообщения с Казанью стало очередным результатом работы по расширению маршрутной сети в рамках поручений главы Чеченской Республики. Руководитель подчеркнул, Рамзан Ахматович поставил перед воздушной гаванью первоочередные задачи обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, а также расширения географии полетов. Альви Шахгириев также добавил, что активное содействие возобновлению рейса оказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт...

0: Это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8-928-261-95-95. 8-928-261-95-95.
3: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
4: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
5: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
6: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза» – ваш безупречный стиль.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный.

0: В 94 торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Вечер профессионального бокса «Ахмат Озон». 16 октября. В спортхолле «Колизей». Три чемпионских боя. Умар Саламов против Едила Кожембердиева.

Дауд Алаев против Родекса Пиалы. Поединок двух бескомпромиссных тяжеловесов. Артем Сусленков против Сергея Кузьмина. Также в карде Идрис Адалаев, Мяхди Абдурашидов, Усман Магомадов и другие воспитанники республиканского спортивного клуба «Ахмат». Турнир «Ахмат Озон» будет организован промоутерской компанией «Союз» при поддержке Федерации бокса России и Федерации бокса Чеченской Республики. Генеральными спонсорами турнира стали республиканский спортивный клуб «Ахмат» и маркетплейс «Озон». Не пропусти! Главное боксерское шоу осени. Спортхолл «Колизей». 16 октября. Начало в 13:00. Вход свободный. Категория 12+.

Уважаемые жители Чеченской Республики, ЧГТРК «Грозный» совместно с Министерством сельского хозяйства дает старт 6-му сезону ежегодного конкурса «Лучший урожай Чеченской Республики». Мероприятие проводится с целью поддержки и развития личных подсобных и фермерских хозяйств, а также популяризации сельскохозяйственного труда. Конкурс проводится по следующим номинациям. «Лучший сад или огород» – номинация для участника с самым ухоженным, красивым и продуктивным садом или огородом. Оценивается общий вид, порядок и разнообразие и количество урожая. Юный агроном. Номинация для детей и подростков, которые сами выращивают растения, ухаживают за грядками и добиваются отличных результатов. Также в этом году введены две новые номинации. Плод-рекордсмен. Номинация для участников, вырастивших самый большой овощ или фрукт в своем саду или огороде. Удивите всех размером и весом своего урожая. И лучшее фермерское хозяйство. В данной номинации могут принять участие владельцы частных ферм и индивидуальные предприниматели, производящие сельхозпродукцию, независимо от стажа работы и площади земель. В этом году конкурс приурочен к знаменательной дате – 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Для участия в конкурсе необходимо записать видеоролик продолжительностью не более 1 минуты, в котором представлен выращенный урожай. Видеоматериалы направляются на специальный номер, выделенный для приема заявок. 8-989-933-84-55. Победителей и призеров конкурса ждут ценные призы. Приглашаем всех желающих принять активное участие. Не упустите возможность продемонстрировать результаты своего труда и достойно представить свои хозяйства.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
3: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. Импульс. Ваш характер в каждой линии.
4: Ура! Началось! Ярмарка распродажи ковров в династии Хан. Скидки до 70%. Теплые и мягкие, по-настоящему качественные. Для вашего дома и семьи. И мы обещаем лучшую цену. Просто приходите и убедитесь. Грозный, Назарбаева, 9А, в сторону новостроек. Назови промокод «Радио», получи подарок. Коврик «Мальдивский песок». Ждем вас! Акция действует с 5 октября по 5 ноября. Категория 0+.
5: Лофтмен. Не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. Лофтмен. Место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. Лофтмен. Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
6: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
7: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Марш душек в студии Элима Айдаева и о главных событиях к этому часу. Индексация социальных выплат, прожиточный минимум на 2027 год и новые субсидии для аграриев. Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании правительства Чеченской Республики. Оно прошло под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Всего было озвучено 13 проектов постановлений. В их числе увеличение размера ежемесячных пособий, выплат при рождении трех и более детей, а также господдержки граждан, достигших 100 и более лет. Наряду с этим новшества коснулись обеспечения жильем с детей-сирот и работы поставщиков социальных услуг. Также кабинет министров затронул экономический сектор. В частности, новые условия господдержки

поддержки сельхозпроизводителей, компенсирующие затраты на мелиорацию и улучшение пашни. Кроме того, скорректировано положение о профильном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждение оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Татарстанская авиакомпания «Юфт-Айра» с 15 октября возобновляет регулярное авиасообщение между Грозным и Казанью. Полеты выполняются на самолетах «Бомбардир CRJ-200», рассчитанных на 50 пассажиров. С 15 по 27 октября рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится, вылеты запланированы на среду и субботу. Генеральный директор международного аэропорта «Грозный» Северный имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Альви Шахгириев отметил, что возобновление авиасообщения с Казанью стало очередным результатом работы по расширению маршрутной сети в рамках поручений главы Чеченской Республики. Руководитель подчеркнул, Рамзан Ахматович поставил перед воздушной гаванью первоочередные задачи обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, а также расширения географии полетов. Альви Шахгириев также добавил, что активное содействие возобновлению рейса оказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Реклама. Представляем вашему вниманию инновационную систему для очистки воды нового поколения от компании «Аквабиола». Устали от жесткой воды, накипи, неприятного запаха и привкуса? Хотите кристально чистую и полезную воду прямо из-под крана? Тогда эта система именно то, что вам нужно. Это стопроцентная гигиена и безопасность. Ваша вода всегда будет чистая, как родник. Система эффективно умягчает воду, полностью устраняет накипь, металлы и бактерии, а после насыщает воду полезными минералами. Звоните и заказывайте, ведь чистая вода – это залог вашего здоровья. Телефон 8 928 261 95 95. 8 928 261 95 95.
1: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.

0: можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
1: Кухня, где хочется собираться всей семьей. Гардеробная, где у каждой вещи свое место. Мебель, в которой все по-вашему. Мебельная компания «Импульс». Место, где ваши мечты обретают форму. Под ваши размеры, ваш интерьер и ваш образ жизни. Выбирайте цвета, сочетайте фактуры, воплощайте свои идеи. Ваш дом красивый в каждой детали, удобный в каждом движении. Ждем вас. Грозный, Восточная объездная, 10. Телефон 8-928-016-75-75. «Импульс». Ваш характер в каждой линии.
2: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный. Проспект Кадырова, 106. Проспект Путина, 8А. Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.
1: Гаджет-новости. О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Новинка от Apple умеет визуализировать музыку. Apple представила новое поколение компактной умной колонки HomePod Mini. Устройство сохранило знакомый дизайн, но получило улучшенные аудиовозможности, новые цвета и поддержку Siri AI. Далее детальнее. За звук в колонке отвечает чип Apple S10 – системой вычислительной обработки аудио, которая в реальном времени регулирует громкость, динамический диапазон и звучание. Колонку можно использовать отдельно в стереопаре или в составе мультирум-системы. При подключении к новой Apple TV 4K есть возможность создавать систему объемного звука из 4 HomePod Mini с автоматической настройкой под расположение динамиков. Еще одно нововведение – подсветка Sound Glow. Верхняя панель колонки светится и пульсирует в такт музыки, реагируя в реальном времени на низкие и высокие частоты. Цветовая гамма свечения меняется в зависимости от обложки воспроизводимого альбома. Кроме того, при запуске фоновых эффектов, как, например, звука дождя, устройство запускает специальную анимацию. HomePod Mini 2 поддерживает Siri AI и может распознавать голоса до 6 человек в доме, чтобы предоставлять каждому персонализированные ответы и музыку. Через колонку также можно управлять умным домом, запускать сценарии и контролировать подключенные аксессуары. Есть также функция распознавания звуков, сигнализации, от датчиков дыма и угарного газа. Колонка выпускается в 5 цветах – розовым, зеленым, синим, белым и темно-серым. Старт продаж намечен на конец октября. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет-новости. Партнер рубрики – компания «Лаборатория климата». Запчасти на котлы, колонки, электронагреватели, стиральные машины. Оптом и в розницу.

0: Социальная реклама.
1: Уважаемые жители Чеченской Республики, приближается срок уплаты имущественных налогов за 2025 год. Земельный налог, налог на имущество и транспортный налог необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года. Управление Федеральной налоговой службы по Чеченской Республике призывает вас своевременно исполнить свой гражданский долг по уплате налогов. Это поможет вам избежать дополнительных финансовых затрат, связанных с начислением пеней.

0: Реклама.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт. Наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
3: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
2: В смысле, это как?
3: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
6: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
7: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
8: «Лофтмен» – не просто одежда, а новый уровень. Выверенный стиль, уверенная посадка, характер в каждой детали. Здесь не гонится за трендами, здесь выбирают свое. «Лофтмен» – место для тех, кто знает себе цену. Твой стиль, твой круг. «Лофтмен». Грозный, проспект Кадырова, 106, проспект Путина, 8А, Аргун, шоссейная, 1Б. Телефон 8-928-222-96-96.
9: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
10: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снизил цены на весь модельный ряд. Например, «Лада Гранта» теперь стоит от 780 тысяч рублей. Также есть скидки на «Ниву Тревел», «Ларгус», «Весту». На «Искру» скидок нет, но есть нюанс. Дополнительные выгоды действуют при покупке в кредит, по трейд-ин или в лизинг. При покупке машины за наличные или без обмена покупка будет дороже. «Эволют» перевел кроссоверы «Айскай» на сборку по полному циклу. Сварка и окраска кузова теперь российская. Цена не изменилась от 3 миллионов 515 тысяч рублей без учета скидок. Технические характеристики электрокроссовера не изменились, а вот защита кузова улучшилась благодаря антикору и оцинковке. К началу октября в России продали 1424 автомобиля «Ума». Большая часть — модель «Ума-5». В сентябре на учет встали 148 таких машин. Это клон китайского «ГАК Айон Вай Плюс». Собирают его на заводе «Москвич». А еще в сентябре зарегистрировали первый «Ума-8». Это гибрид. Недавно мы заметили странную вещь. Дорогих машин на улицах стало заметно больше, чем 10 лет назад. А эмоции они вызывают другие. Вместо «вот бы мне такую» все чаще мелькает мысль, сколько стоит ее обслуживать. Роскошь перестала быть редкостью. Все чаще люди завидуют не «Феррари», а возможности в пятницу вечером выключить телефон. Подробнее о том, почему дорогой автомобиль перестал быть символом успеха, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

Социальная реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф. We'll be right back.

0: Новости.
1: Марш душек в студии Элима Айдаева и о главных событиях к этому часу. Индексация социальных выплат, прожиточный минимум на 2027 год и новые субсидии для аграриев. Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании правительства Чеченской Республики. Оно прошло под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Всего было озвучено 13 проектов постановлений. В их числе увеличение размера ежемесячных пособий, выплат при рождении трех и более детей, а также господдержки граждан, достигших 100 и более лет. Наряду с этим новшества коснулись обеспечения жильем с детей-сирот и работы поставщиков социальных услуг. Также кабинет министров затронул экономический сектор. В частности, новые условия господдержки сельхозпроизводителей, компенсирующие затраты на мелиорацию и улучшение пашни. Кроме того, скорректировано положение о профильном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч.

тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждения оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Татарстанская авиакомпания «Юфт-Аэр» с 15 октября возобновляет регулярное авиасообщение между Грозным и Казанью. Полеты выполняются на самолетах «Бомбардир» CRJ-200, рассчитанных на 50 пассажиров. С 15 по 27 октября рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится, вылеты запланированы на среду и субботу. Генеральный директор Международного аэропорта «Грозный Северный» имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Альви Шахгириев отметил, что возобновление авиасообщения с Казанью стало очередным результатом работы по расширению маршрутной сети в рамках поручения главы Чеченской Республики. Руководитель подчеркнул, Рамзан Ахматович поставил перед воздушной гаванью первоочередные задачи обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, а также расширения географии полетов. Альви Шахгириев также добавил, что активное содействие возобновлению рейса оказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Новости.
1: Маршал Душек в студии, Элима Айдаева, и о главных событиях к этому часу. Индексация социальных выплат, прожиточный минимум на 2027 год и новые субсидии для аграриев. Эти и другие вопросы были рассмотрены на очередном заседании правительства Чеченской Республики. Оно прошло под председательством премьер-министра Магомеда Даудова. Всего было озвучено 13 проектов постановлений. В их числе увеличение размера ежемесячных пособий, выплат при рождении 3 и более детей, а также господдержки граждан, достигших 100 и более лет. Наряду с этим новшества коснулись обеспечения жильем с детей-сирот и работы поставщиков социальных услуг. Также кабинет министров затронул экономический сектор. В частности, новые условия господдержки сельхозпроизводителей, компенсирующие затраты на мелиорацию и улучшение пашни. Кроме того, скорректировано положение о профильном министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации. Республиканский клинический центр охраны здоровья матери и ребенка имени Аймани Кадыровой отметил столетний юбилей масштабной модернизацией. В медицинском учреждении обновили акушерский корпус, инженерные системы и палаты, а также оборудовали специализированную шоковую операционную. Особое внимание уделили неотологической службе, которая получила современную технику. С результатами проведенных работ ознакомился министр здравоохранения Чеченской Республики Адам Алханов. За столетие центр превратился из небольшого учреждения на 30 коек в крупный медицинский комплекс, рассчитанный более чем на 220 мест. Сегодня здесь трудятся свыше 500 специалистов. Ежегодно медицинскую помощь получают более 11 тысяч женщин и появляются на свет свыше 6 тысяч детей. При поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики, Герой России Ахмата Хаджи Кадырова, учреждение оснастили современным оборудованием, а также провели реставрацию исторического здания поликлиники, построенного в 1925 году. Татарстанская авиакомпания «Юфт Айра» с 15 октября возобновляет регулярное авиасообщение между Грозным и Казанью. Полеты выполняются на самолетах «Бомбардир CRJ-200», рассчитанных на 50 пассажиров. С 15 по 27

7 октября рейсы будут осуществляться два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. С 28 октября расписание изменится, вылеты запланированы на среду и субботу. Генеральный директор Международного аэропорта Грозный Северный имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова Альви Шахгириев отметил, что возобновление авиасообщения с Казанью стало очередным результатом работы по расширению маршрутной сети в рамках поручения главы Чеченской Республики. Руководитель подчеркнул, Рамзан Ахматович поставил перед воздушной гаванью первоочередные задачи обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, а также расширения географии полетов. Альви Шахгириев также добавил, что активное содействие возобновлению рейса оказал председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов. На этом у меня все. Оставайтесь на 105.4 FM. До свидания.

0: Социальная реклама. Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
1: Сложно!
0: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2003-098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Подожги релейный шкаф, или мы уничтожим твою семью.
2: Обратной дороги нет, ты уже соучастник преступления.
3: Мы знаем, где ты живешь.
4: Смело сливайся, растворись, испарись, исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход 31.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход31.рф.
2: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.

0: или мы уничтожим твою семью.
1: Обратной дороги нет. Ты уже соучастник преступления.
2: Мы знаем, где ты живешь.
3: Смело сливайся. Растворись. Испарись. Исчезни. Что угодно, только не делай того, что тебе говорит вербовщик. Ты ничего не теряешь, кроме пустых угроз. Заходи на выход31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

Социальная реклама. Тебе пишут, давят, угрожают, вынуждают что-то поджечь или взорвать. Под угрозами или даже за деньги. Если чиркнешь спичкой раз, перечеркнешь свободу на 20 лет. Не поджигай свою жизнь. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником. 12+.

0: Социальная реклама.
1: А если будут угрожать семье? А если мой адрес узнают? А если они придут за мной?
2: А если остановишься до того, как сделал, тебя не посадят. Это закон. Статья 31 УК РФ. Запомни, ничего не будет, если ничего не сделал. Заходи на выход 31.рф. Узнай, как не стать преступником.
3: 12+.

0: Социальная реклама.
1: Если понимаешь, что тебя в чате склоняют к террористической деятельности, заставляют поджечь, взорвать или сделать фото объектов, важных для твоего города, пусть все это так и останется на словах. Сливайся из общения, блокируй вербовщиков, и пусть их желаемое никогда не станет возможным. Сохрани жизни других и свою.
2: Чтобы не зайти слишком далеко, зайди на выход31.рф. 12+.

0: Социальная реклама.
1: Твоя сила не в разрушении, а в созидании. Пусть горят огнем твои глаза, а не релейные шкафы. Снимай свою жизнь, а не стратегические объекты. Согласись, лучше провести время в кругу семьи и друзей, чем 20 лет в тюрьме. Не позволь вовлечь себя в террористическую деятельность. Будь умнее, это твоя жизнь и твоя страна. И запомни, нет безвыходных ситуаций. Есть выход 31.рф.
2: 12+.